0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: 3 ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. 1000 preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
3: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ой, перепутал заставку.
5: Доброе утро!
4: Не перепутал. Черт!
5: Так, я обожралась курута, если тебя это волнует. Походила по горам. И теперь, если вам нравится песня про Юрмалу, да? Помнишь, где это в Юрмале? У меня есть еще один вариант. Можно вот будет тоже послушать.
4: Прямо сейчас?
5: Да, сейчас еще.

0: ё-моё, ну ладно. Все, мы можем уже все остановить. Да, спасибо, да, боже да, мой, господи.
1: На репите уже на протяжении 10 дней издеваешься,
0: да,
1: конечно.
0: Да, я понял, да.
1: Конечно. Друзья, всем доброе утро. Я до сих пор не понимаю, почему мне нужно отвечать на мой телефон, почему он вообще
0: почему
1: в зоне,
0: звонит?
1: Да, почему да, он вообще какие-то сообщения приходят, демейл, ничего не понимаю.
0: Не хочу работать, я понимаю
1: да,
0: тебя, да.
1: Да.
0: Ну, тут, знаешь ли, ничего не меняется. Если ты и не уезжаешь в отпуск, все равно не хочется работать, так что тут нормально. Ничего не поменялось.
1: Слава богу, тогда я

0: твое сердце, сердечко. От Pnow и The Warning. Этот трек мы услышим очень скоро. Ну и трек из топ-20 на третьей строчке Lucky Child от Армина Ван Бюрена. Скоро.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
6: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
7: Что делает Big Bank?
6: Платит своим клиентам.
7: Big Bank платит своим клиентам?
6: Да, Big Bank платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
10: Morgenstern.

0: склады. Ну, наверное, какие-то складные, ладные истории тебя совершенно не интересуют. Ну, я скажу просто... Давай,
1: у тебя такие бывают?
0: Короче, ну, вкратце, да, для того, если кто-то из наших слушателей вообще когда-то планирует отправиться в Кыргызстан, я очень рекомендую, но именно в часть походов, природы и всего остального. Чтобы вы понимали, несколько дней были такими, что для того, чтобы, ну, мы с Бишкека, сколько, наверное, часов 6 как раз-таки, около этого озера Исикуле, он, кстати, огромный, выглядит вообще как море, это, по-моему, там на втором или на третьем месте в мире вообще. Это совсем не выглядит как озеро. Но не суть важно. И мы отправлялись такой, знаешь, как на автобусике определенной марки, спринтер, да, все красиво, все было супер. Мы туда отлично. Вот в тот момент, когда мы находились в походе, то, что окружало нас, та красота. А ты знаешь, ну, я достаточно много была в походах, видела разные уголки мира и всего остального. Лошади, коровы, они были такие красивые, такие лоснистые, никакой не мушки. Они как будто бы просто с картинки, они как будто бы прям вот в рекламе, ты понимаешь? Луч солнца на какое-то дикое стадо просто вот этих лошадей направляется, как будто бы, ну, все нереально, как будто ты в фильме. В какой-то момент я просто подхожу к ребятам и говорю: слушайте, а может быть нас просто в том автобусе уже сбили? Мы сейчас находимся все в коме. И просто вот это все...

0: без скандала.
1: О,
0: естественно,
1: давай
0: скандал. Естественно. В самом завершении прекрасного похода мы группой выходим, ну, такой, знаешь, как... просто последние уже последние штрихи для того, чтобы дойти до места, где мы ждали уже автобус. И мостик, проходишь через мостик, такая арочка, мы выходим, и там так класс, такой магазинчик, как будто бы всякие фруктики, мы начинаем все покупать. И кто-то нас такой отводит в стороночку одного из наших участников нашей группы, и такой: так, сколько вас тут человек, сколько? Сколько, 1, 2, 3, 4, все, сюда платить. Мы такие: что платить?
1: Да ладно.
0: Говорит: платить, платить, все, вход в национальный парк. Мы говорим: мы не входили в национальный парк. Как это? Вот вы через эту арку прошли, все, идите сюда, здесь документы, посмотрите, какие документы. Мы говорим: подождите, мы прошли путь больше, чем 106 километров.
1: Так.
0: На протяжении этих 106 километров
1: ни одного
0: не было
1: шага. Никакого
0: указателя о том, что что-то нужно платить. Как это? Все знают! Все знают! Спросите у нее, у него: плати! Короче, ну ты же понимаешь.
1: Да. Что платить, что и это, Наташа, это...
0: Мы говорим: это несправедливо. Почему да. Не было указателя? Почему
1: Наташа?
0: В юртах никто ничего не говорит? И начинает.
1: Внимание, Наташа не платит за входной билет. Наташа платит только штрафы.
0: Нет, я плачу. Но... все должно быть по справедливости. Мы говорим: ничего себе, это что это начинается? Он начинает нас снимать, мы начинаем снимать его. Короче,
1: ты начинаешь снимать одежду, на всякий случай.
0: Не трогайте меня, я гражданка Евросоюза! Уже звучат такие. Вы меня отсюда только депортируете. Нет, выписывайте штраф. Короче, ну все началось.
1: Да.
0: И он говорит: вы никуда не пойдете. Мы говорим: мы пойдем, вы не имеете права нас трогать. Короче, все вот так вот, знаешь, на таких этих.
1: Ты же видосы смотрела уже,
0: Все уже завелись, короче, да. Он включает видеосвязь со своим начальником.
1: Да.
0: Показывает, как бы, вот они, вот, 1, 2, вот они. Мы такие: все,
1: намотаны.
0: Короче, мы уходим, мы встречаемся с вашим начальником. И да, там будет, там встречайтесь, тогда все. Короче, в общем...
1: начальника ничего, да?
0: Мы понимаем, что будет определенное какое-то завершение такого официального национального парка. Думаем, все, будем разбираться, короче, там по дороге. Все уже накручены, все уже такие: что, депортация, так депортация! Не важно, короче, все.
1: Обратный билет не будет платить.
0: Все уже завелись. Но до следующего блокпоста было 6 километров, поэтому все подуспокоились. Причем часть наших друзей такие увидели буханку проезжающую. Такие: о!
1: Нас
0: в принципе, поход официально уже закончен. Прыгаем в буханку, нас там, короче, довезут. Ну и уже наши знакомые, они там тоже поругались на этом блокпосту. И они говорят: это ладно, я сейчас с вами ругаюсь. Сейчас наша придет. Вот там. Короче, мы приходим. Блокпост, он, это самое интересное, он не где-то там из парка, он просто выглядит как платная дорога.
1: Так.
0: И он выглядит как платная дорога. Мы подходим, и мужчина, он уже нас ждал, хотя мы шли там на протяжении 2 часов, у нас еще обед был, знаешь, выбегает: все, вы дальше не пройдете. Ну, цена вопроса, если что, 300 сом, это 3 евро.
1: Да.
0: С человеком.
1: Не, я тебя про ноль осуждения. У нас платный ЕС Юрмал, ты так же заезжаешь с него, я знаю.
0: Я говорю: так, мы, покажите. Значит, он нам показывает, подвозит нас, показывает все документы. Мы говорим: тут написано вход, мы выходим. Он: нет, все должны платить. Значит, мы говорим: почему нету никаких ограждений, почему нету информации, как вы относитесь к туристам? Ну, в общем, все вот это все. А, и главное, мы позвонили тоже там нашему местному гиду. Он такой говорит: а, смотрите, вы можете как-то пройти и заплатить всего лишь не 300 сом, а 20 сом. Скажите, что вы из Бишкека, что вы там живете. Сашок такой: моя жена 40 минут кричала, что она гражданка Евросоюза. Вряд ли этот план прокатит. Я такая: блин, не надо было это говорить. Короче, в момент уже Даша такой эпический. Я говорю: а вы не показали удостоверение? Где ваше удостоверение? Он такой: так, мое удостоверение. В общем, сейчас я найду его удостоверение в электронном виде. Он говорит: я вам сейчас покажу.
1: Ты его сфоткала, что ли?
0: Да, конечно. Я говорю: я буду писать вашему начальству. Это неправильно. Итак, значит, цифровое служебное удостоверение. Турдалиев Нурлан Сиюндюкович.
1: Здоровья тебе,
0: да,
1: мужик.
0: Да, здоровья тебе. Я напишу твоему начальству, скажу, что это несправедливо. И пускай делают информацию со второй стороны национального парка тоже.
1: Ты заплатил или нет?
0: Да.

0: Это не остановится, да, сегодня?
1: Конечно, слушай, ну все, один день можно этому посвятить.
0: Локомотив и Стрипшоу один день. Я рассчитывал на неделю, две, наверное.
1: Ты не хотел работать просто.
0: Нет, я не хотел работать. Я просто уже подготовился к тому, что это будет...
1: Это будет не все так просто. Слушай, далее.
0: Просто у меня мои истории про Турцию закончились.
1: Я поняла, но поэтому друг друга...
0: Немного этой истории, скажем так, откровенно.
1: Слушай, твой all-inclusive, он понасыщеннее.
0: Мой all-inclusive, он уже, знаешь, это как будто бы... Знаешь, есть обычный all-inclusive, есть ультра-all, знаешь, который...
1: Эндрю
0: Спешл All-Inclusive.
1: Очень многие люди специально покупают поездки именно в тот период, когда ты там отсутствуешь, понимаешь?
0: Так, я их очень понимаю.
1: А есть люди, которые покупают именно тогда, когда ты присутствуешь. Потому что... Но это твои 10 друзей.
0: Да.
1: Понимаешь? И отель тогда теряет очень много денег.
0: Мы так и называемся. 10 друзей Оушена. Да. Это от нас пошло. Ну, давай.
1: В тот момент, когда мы разбирались со всем этим скандалом, со всеми несчастными 3 евро, уже по дороге. Так, значит, все. Какой план? Значит, мы говорим вот это. Так, и вызываем полицию. Если они говорят вот так, мы вызываем полицию. Но, кстати, друзья мои, так как мы много путешествуем по разным таким не самым популярным точкам, то есть рекомендация. Если вдруг встает вопрос насчет вызывания полиции на место преступления, где кто-то не хочет платить 3 евро,
0: то стоит быть уверен, что ты вызываешь именно полицию, да?
1: В том-то и дело. Да, ты совершенно прав. И вы сами вызывать должны. То есть именно ты вызвать и через общую службу. То есть в данном случае в Кыргызстане это 112. Но лучше, если вы такие же скандалисты, как и я, до того, как вы отправляетесь, изучите, какой номер вам стоит набирать.
0: Так.
1: Да, потому что у нас были случаи, когда приезжали типа, там, местная полиция, но они друг друга знают, брат, сват и так далее. Естественно,
0: и начинали под музыку
1: турист,
0: танцевать.
1: Никому ничего не доказывают.
0: Включалось та-да-да-да-да. А что, у вас не девичник здесь?
1: Нет. Да, все. Ну, короче, я теперь поняла, что мне нужно будет вообще изучать условия депортации с каждой страны, в которую я отправляюсь, да.
0: И из этой тоже.
1: Из этой тоже. Тут я осведомлена. Тут периодически мне предлагают разные варианты. Вот, да. И чемоданы.
0: Да.
1: Но пока что держимся. Не трогайте меня!
0: Я гражданка Евросоюза!
1: На
0: въезде в Юрмалу так будешь кричать.
1: Вот так, друзья мои. Так что скандалить нужно уметь, а очень тяжело скандалить, когда чат GPT не работает в горах. И никто тебе не может подсказать правильные ответы.
0: Ты скандалила с помощью чат GPT?
1: Хотела.
0: Да. Давай еще раз мы эту нетленочку, чтобы... А где там надо перемотать?
1: Сейчас.

0: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
3: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
4: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
5: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. В эту среду, 1 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории нашей страны пройдут дожди. В Латгале день пройдет без осадков. В Курземе, Восточном Видземе, в центральной части нашей страны и в столице температура воздуха днем составит плюс 20, плюс 24 градуса, а в Латгале до плюс 26 градусов. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: вообще в реальности, пока мой телефон вообще был вне
1: в
0: зоны
1: доступа? В моей реальности не происходило
0: ничего. А подожди, а все чемпионаты мира, что вы тут с Шри-Ланкой обсуждали вообще?
1: Ну, мы поржали с того, что... слушай, а что там, подожди, какие игры сейчас были? Там очень странные команды, обыграли очень нестранные команды. И,
0: да, короче,
1: много чего решалось по пенальти, к сожалению. Ну, и... Или к счастью. Но мы можем это... Сегодня что, среда? Давай
0: мы обязательно это обсудим. Тем более, что тут, знаешь, очень многие тут восхищались, что как раз-таки Месси стал там первым в истории футболистом, забившим в 7 матчах чемпионатов мира подряд. 7 матчей, все.
1: Там сейчас рекорд на рекорде, да.
0: Но, понимаешь, проблема-то не в этом. Проблема в том, что тут я увидела... Ну, как все говорят о том, что Месси скоро закончит свою карьеру, скорее всего.
1: Как Роналду, как...
0: Да. И как Роналдо, да. Не как Роналдо, а как Рональдини, по-моему.
1: Я, а что Рональдини?
0: Видела, да я видела его там фотографию, там примерно плюс 40 кг вообще. Хотя он парень...
1: А, нет, это про Роналдо ты
0: про
1: говоришь.
0: Про Роналдо, да.
1: Это того бразильского Роналдо.
0: Да, бразильского Роналдо. Ты видела его фотографии?
1: Ну да, а что?
0: Ну там нормально, такой, ну куда? Ну как это? Ты всю жизнь был спортивным, красивым мужчиной, потянутым, ну нельзя себя запускать.
1: Ну не, он был такой всегда, ну честно говоря, немножко...
0: Склонный?

0: лишним, да.
1: Склонны к лишним килограммам?
0: Я слышал, там даже липосакцию он делал, когда уже на заре своей карьере.
1: Наговаривают.
0: Потому что-то там у него с весом есть какие-то нюансы. Ну и что? Да слушай, ну а как? Ему не может, больше не надо.
1: Ты считаешь, что...
0: Есть определенная конституция тела у человечка. Когда, ну, слушай, когда мне было, это, господи, там, 19-20, я тоже был, знаешь, как спичка, честно говоря, худой.
1: Ладно, ты веришь в то, что Месси станет таким
0: жирненьким?
1: Толстеньким? Да.
0: Не знаю.
1: Как называют? Он у меня не толстый, он у меня аппетитный.
0: Не знаю.
1: Он аппетитным Месси станет?
0: Надо посмотреть на его гены, на папу, на маму, там, как они выглядят. Да, ты же понимаешь. Много
1: я не верю в это.
0: Ладно, ты серьезно? Все, что тебя волнует в чемпионате мира по футболу?
1: Да, это станет ли Месси потом, после завершения карьеры,
0: жирным,
1: толстым?
0: Да. Угу. Хорошо. Если говорить про неоднозначный, да, что Нидерланды отлетели от Марокко и Германия от Парагвая, вот это, если тебя интересовало.
1: Вот это важно,
0: это,
1: да?
0: Это очень странно, потому что, ну, как бы, Германия и Парагвай. И Парагвай обыгрывает Германию, ну, по пенальти, но тем не менее.
1: Хватит обыгрывать, ребят.
0: Да. Поэтому пока что все нормально. Нормально в том плане, что Мексика обыгрывает Эквадор, а Франция обыгрывает Швецию. Ну и Норвегия обыгрывает Кот-д'Ивуар, если тебя интересуют последние какие-то встречи. Зато сегодня мы посмотрим, как Англия обыграет Конго. Хотя не факт. Если опять дойдет до пенальти, то там может быть все что угодно. Ну и Бельгия, Сенегал, США и Босния и Герцеговина. Как же, что же тут будет в ближайшие матчи?
1: Звучит уже серьезно.
0: Да я так же ржал,
1: вообще,
0: ты не понимаешь, не поверишь.
1: Серьезно.
0: Я точно так же стоял, вот в пятницу говорил, ну что же там, как же сыграют, вот мне очень интересно, Парагвай и Германия.
1: Сидите,
0: ну
1: ребята.
0: Понятно. И тут я, знаешь, в понедельник прихожу, говорю, так Парагвай проходит. Ничего себе. Так что если вдруг в понедельник мы соберемся и обсудим, как Сенегал обыграл Бельгию, а Босния и Герцеговина выкинул США, это будет, конечно, забавненько.
1: Возможно.
0: На что нет. Какие прогнозы, кстати, у кого? За кого там собираетесь болеть? Какие ожидания?

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Да, да, среда на календаре, 1 июля. Почему мы не говорим о том, что это уже второй месяц лета?
4: Это ужас какой-то. На самом деле это ужас, это кошмар какой-то.
3: Ты мало что успела сделать за первый месяц лета?
4: Я вообще ничего не успела.
3: А за что ты? Ты была в другой стране.
4: Я была в другой
3: обошла
4: стране.
3: 100 километров, прошла по горным.
4: 106, пожалуйста! 106 километров.
3: 6 ты ехала на лошадях и на коровах. Я же
4: нет, слушай, ты же знаешь,
3: на повозке,
4: ты же знаешь
3: гужевой.
4: Моего мужа. Когда часть нашей тургруппы сказали такие, мы, наверное, сегодня на лошадях, тут самый высокий подъем, да? Поэтому мы на лошадях, какие-то такие красивые лошади, и все такие, Наташка, может, ты с нами? И такие, ее вряд ли отпустят. Она пойдет пешком.
3: Она будет та, которая тащит эту лошадь, ведет.
4: Ну, чтобы ты понимал, мы поднимались на такие высоты, где говорили, ну, вы сейчас вот лошади вас довезут, а дальше туда даже лошади не ходят. То есть там вариантов нет. Только вот такие сумасшедшие. Но ничего.
3: Лошадь берет, крутит пальцем, да, у виска, ну, копытом.
4: До свидания! Говорит, что, говорит, больные тут. Давайте, удачи!
3: Ладно. Так, прекрасные истории продолжаться будут еще, наверное, недельку, до конца этой недели как минимум, да, Наташка? Я правильно понимаю эту всю ситуацию?
4: Да, слушай, ты так быстро прилетаешь, сразу же лицом получаешь вот эту, бьешься об реальность и уже все забываешь.
3: А у нас не такая плохая реальность, еще да? Пока хорошая погода, ты застала, я тебе хочу сказать.
4: И морожка у вас бесплатная.
3: Бесплатная морожка ты тоже еще, наверное, получишь в каком-то количестве.
4: Это было.
3: Но там не будет так, что ты сейчас компенсацию себе возьмешь. Не, одно в день, не только так.
4: А, ладно.
3: До 10 утра вместе с вами утреннее шоу. Поехали.

0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem. Komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
3: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

0: диджей Мишкин. Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцаем.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3

0: 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Топ Мьюзик. Песня из Топ
4: 20. Это Топ 20. Топ Радио.
5: 19-я позиция.

0: План тебе нужен?
1: Не, ну все, у меня веснушки есть. Ну, тоже считай лето, наверное, да? Маловато?
2: Да, что-то неубедительно.
1: Маловато. Ну, ладно, попробуем.
0: На тебе сообщение. Все, врубайте осень, пишет наш радиослушатель.
1: Хватит, вы
0: достала
1: чего?
0: Достала жара, уже наплавались, назагарались, шашлыка наелись. Все.
1: Да, вот человек все успел.
0: Да.
1: У меня еще шашлыка не было.
0: Вот.
1: И вообще нигде не плавала. 0,5
0: пока что, я считаю. Ты проигрываешь.
1: Даник, ты чего?
0: Нигде не плавала?
1: Какую осень? Оставь, пожалуйста.
0: А где ты хотела поплавать?
1: Ну, вот человек где-то плавал. Море, может быть, наверное, наше.
0: Кстати, да, наше море пока что тоже у меня проигрывает. Точнее, я проигрываю нашему морю. Но зато я выигрываю Средиземного. Я там не однократно успел.
1: Тюлёп.
0: Полностью, да. Там даже больше такой, ты ложишься, лежишь, там у тебя волны такой...
1: Всплываешь. Все как обычно.
0: Не тонешь, все как должно быть в естественной среде.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. В эту среду, 1 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории нашей страны пройдут дожди. В Латгале день пройдет без осадков. В Курземе, Восточном Видземе, в центральной части нашей страны и в столице температура воздуха днем составит +20, +24 градуса, а в Латгале до +26 градусов. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: видела Наташу и коты, кстати?
1: Что? Наташа и коты?
0: А, ты не видела мой кружочек?
1: Нет.
0: Задача для тебя. А поскольку ты вернулся, есть интернет, да, у тебя есть Wi-Fi и все прочее. Благо цивилизации.
1: Это не благо. Это не благо.
0: Благо цивилизации.
1: Отключайте. Отключайте. Без этого намного лучше.
0: Так это кому, вот кому ты сейчас это сказала?
1: Пустоту.
0: Пустоту. Как будто ты не скучала там по своим рилсикам. Слушай, как будто ты...
1: Я тебе скажу...
0: Комментики и лайкосики.

0: Я свои.
1: Тебе скажу, что я испытала, знаешь, какой еще? Никто не знал, какой сегодня день недели, ну, и какое это... число. Ну, никто. Там... Все только следили за показателями пульса своего. Все.
0: Я в Турции даже за показателем пульса не следил, я хочу сказать точно.
1: Но тоже не понимал, какое число и какая дата?
0: Да-да, у меня интересовало только, когда будет ужин и работает ли еще снэк-бар.
1: Так, причем я уверена, что твой организм уже определял время.
0: Ну да, да.
1: Итак, до открытия снэк-бара осталось ровно 25 минут.
0: Да.
1: И ты безошибочно определял.
0: Безошибочно.
1: Молодец.
0: Плюс еще чемпионат мира футбола как раз шел, и я успевал так, чтобы это все пересекалось, чтобы со снэк-бара было видно экран, чтобы тебе туда принесли... А, ладно, не буду уже.
1: Так что с котами? Что там?
0: Наташа и коты. Заходишь в наш телеграм-канал, топ-радио, только хорошие новости. И там я нашел определенную серию роликов, которая называется «Наташа и коты».
1: Реально?
0: Так что как, пока у тебя есть время, ты можешь пересмотреть и всем нашим радиослушателям
1: Сейчас этим и буду заниматься.
0: Все подробности в кружочках в нашем телеграм-канале. Топ-радио, только хорошие новости, друзья.

0: Вообще про GTA уже шла речь?
1: Да.
0: Да? Ну да. Как ты, сам в предвкушении?
1: Нет.
0: Это, наверное, единственная игра, в которую я сама хочу поиграть,
1: честно. Это единственная игра, в которую я не играл вообще.
0: Я вообще никогда?
1: Ни в пятую, ни в какую.
0: Ну, ребята.
1: Она мне, причем, у меня есть она.
0: По поводу шестой, конечно, тут уже серьезные цифры вообще, серьезные рекорды. Только начался предзаказ, уже сделали предзаказ на сумму 3 миллиарда долларов. Как это возможно?
1: Я тебе расскажу.
0: По слухам, конечно, что как бы потратили они на все уже 2 миллиарда. И типа, что прямо... Ну, а сколько лет они на все это дело, конечно, все свои силы, все свои интеллектуальные возможности отдавали. Но ничего, посмотрим.
1: Ты представляешь, все это время они отдавали свои интеллектуальные возможности, а за последний год могли отдавать искусственные интеллектуальные возможности.
0: А, и такие, блин, все нужно переделывать.
1: Да, кстати.
0: Искусственный интеллект сделает лучше.
1: Ну, не факт, но тем не менее, да-да-да, ты же понимаешь, что скорость написания каких-нибудь кодов вот сильно.
0: Да, и сейчас уже создают целую вселенную, конкретно живой город с помощью искусственного интеллекта будет намного быстрее, это факт. Но
1: я очень надеюсь, что они будут прикручивать к этим NPC-шным, да, ну, non-player creatures, да, как они там называются. Uh-huh. Это те внутриигровые чувачки, что
0: да.
1: У них будет какие-то, они будут совершать какие-то осознанные, пускай искусственный интеллект, но осознанные действия, а не просто в тупую по какому-то алгоритму ходить, в стену упираться, знаешь, это. Вот я очень сильно надеюсь, хотелось бы мне этого.
0: Шестую часть-то ждали больше 13 лет за это время. Точно
1: да.
0: Можно было все подготовить?
1: Можно было, да. Но, как правило, есть у больших проектов большие глюки.
0: Итак, ребят, проделана большая работа, но проделана плохо.
1: Такое тоже может быть, потому что все...
0: Мы сталкивались уже с такими результатами не раз.
1: Огромные ожидания и слишком большая спешка. Возможно, спешка, хотя, ну, не скажу, что они прям спешили.
0: Да, за 13 лет.
1: Но они анонсировали уже много раз, что вот скоро-скоро-скоро, и сейчас уже вот прям дату выдали. Потому что ожидалось еще и в 25-м году. Ну, что это должно было раньше.
0: Не, ну, вовремя начали деньги собирать, я тебе скажу.
1: Да, возможно, все-таки они решили это делать без спешки уже наверняка, и хорошо. Но мы помним, как все ожидали, это что, как же он там назывался, это Сайбер, там что, как он, забыл. С Киану Ривзом, да, эта игра, я вылетел из головы.
0: Я тебе подсказку нужна,
1: да. И она вышла сырая, глючная, и там было все сильно плохо работало. Так что, ну, не
0: Но
1: знаю.
0: Но кто-то на предзаказе уже заработал.
1: Естественно.
0: Итак, на предзаказе окупили все, останавливаем работу, запускаем так.
1: Ну, а ты ты не слышала, я вчера рассказывал историю про предзаказ. Один сверхразум решил, что пока, ну, типа, идет предзаказ, он купит сразу же, там сколько он, по-моему, 500 копий купил,
0: да.
1: Чтобы потом их по завышенной цене перепродавать. Но чувачок немножечко зумер, и он не в курсе. Cyberpunk, да, спасибо. Подсказка прилетела уже. Ну, человечек, по всей видимости, воспитанный интернетом и рилсами, да, не очень сознает, что цифровые копии, они не будут в дефиците никогда, потому что их бесконечное количество ты можешь наклепать. Поэтому что он будет делать со своими 500 предзаказами, пока что только остается загадкой.
0: Ну, по крайней мере, попал в сводку новостей.
1: Ну, это точно.
0: Тоже хорошо.

0: Слон. Называется Without You. 16 строчка нашей двадцатки. Через 3 минуты.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi. Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum, ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
6: Ценолом в магазинах Юск в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на Юск.лв.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт

0: Йогурт Actimel 12 штук, 3,99. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: В Кассенугай выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрель и триммер 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Грюндер, рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Кассенугай. Предложение действует в магазинах Кассенугай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: А в Пенсильвании ребята решили изучить устриц.
1: Правильно.
0: Провели некоторые исследования.
1: Кто-то должен был это сделать.
0: Да, и они считают, что устрицы...
1: Надо съесть.
0: Они являются естественным таким фильтром воды, регенерируют воздух и предлагают этих устриц использовать в космосе. А говорит, есть проблема, что устрицы непонятно, как они в космосе будут находиться, но ученые говорят, вы можете попробовать. Вы можете... Не знаю, что они называют устрицей, да? Возможно, устрицы.
1: И непонятно, что значит попробовать. Потому что ты пришлешь устриц в космос, они такие, попробуем.
0: А где шампань? Мы не понимаем, нафига вы нам это все прислали?
1: Да. Я недавно, это такая не новость и не точно проверенная инфа.
0: Кстати, на всякий случай, если что, ни одна устрица еще в космосе не бывала.
1: Это понятно, да.
0: Поэтому они переживают, как там они себя будут.
1: Первая устрица в космосе. Когда-то будет такие заголовки, да?
0: Ладно.
1: Рассказываю тогда, в таком случае, про женщин. Когда-то, я не знаю, как давно это произошло, но, в общем, был случай в космосе, я не знаю, правда это или нет даже, честно говоря. Но если это правда, это вообще супер тролли мирового масштаба. Чувак, космонавт, записал на диктофон заранее заготовленный

0: популярные фразы своей жены. И когда, значит, Хьюстон вызывает, Хьюстон, алло, Хьюстон, как вы там, что там? Он включает на телефоне запись, в которой говорится: а, привет, все ребятки, значит, тут отошли, это я, типа, его жена, и я вот сейчас, короче, типа, тут к микрофону подошла. Все на полном серьезке, типа, ты в смысле, как?
1: Это ты что-то...
0: А мужской экипаж, отвечает женщина, говорит, ты что, как ты там, что ты делаешь? Да я вот решила подняться наверх, ребяткам занести горяченько, а то они здесь, типа, что-то плохо едят. И он записал эти фразы заранее на диктофон. Я не знаю, ну, правда вообще это или нет, вообще, возят ли они с собой диктофон в космос? Ну, в целом-то.
1: Не, ну, конечно, такие-то технологии, извини, там устриц нету, а уж диктофоны
0: да, да,
1: есть.
0: Да. Не, ну, ты знаешь, там же каждый грамм, ну, подсчитан. Ты в походах, когда ты идешь, ты взвешиваешь весь свой реквизит. Угу. А в космосе, ты сама понимаешь,
1: да,
0: там лишние 100 граммов...
1: А потом берешь пиво в стекле.
0: Лишние 100 граммов, как говорится, запрещено.
1: Безалкогольное.
0: Да-да-да. Но, тем не менее. Короче, но вот такая вот есть байка про троллинг космического масштаба. Это когда чувак троллил весь Хьюстон, что якобы его жена зашла и занесла им горяченькое.
1: Все, ждем, пока они притащат уже туда устрицы и посмотрят, пригодятся
0: нам
1: они там или нет.
0: Нам устрицы в космосе.
1: Нам срочно, да.
0: Не, ну типа попробуй.
1: Для эксперимента.
0: В качестве эксперимента отправили, а если что, ну правильно, съели, а как еще? И кто-то же, кто-то похвастается за свои инсте, а я ел устриц в космосе. А чего добился ты?

0: Ну что, бизнес-план могу тебе рассказать, тебя интересует. Это пока ниша
1: ты
0: не
1: занята.
0: Ты
1: сразу понял, я вернулась из отпуска, мне нужны деньги.
0: Тебе нужна безняка,
1: мне
0: да.
1: Мне нужен бизнес-план.
0: Бизнес-план, нытинг, новое такое, новое понятие. Нытинг, да.
1: Это у меня вообще-то было уже с молодости.
0: Я знаю. Но теперь ты можешь это делать профессионально. Но не то, чтобы ты ноешь кому-то, а тебе ноют, а ты выслушиваешь. И это...
1: Так это называется женская дружба.
0: Да, неформальные встречи сотрудников, где можно открыто пожаловаться на работу, на клиентов, на процессы, на руководство. Без огласки, конечно же, для самого руководства.
1: Проходили мы это, друзья
0: мои. И самое главное, без попыток немедленно решить проблему. Ты просто поныл, успокоился и пошел дальше. И прямо это, ну, начинают разрабатывать прям такую, как целую услугу.
1: Ты, профессию, разве сервис. Разве ты не психотерапевт? Ты приходишь просто туда, час плачешь, отдаешь деньги. Ну, ты мне так подруга рассказываешь, что происходит.
0: Это да. Но это дорого. Это раз, да. Во-вторых, это чтобы, если ты хочешь заняться этим бизнесом, да, то тебе надо обучение, обучиться, стать...
1: Молчать.
0: Терапевтом, да. А, плюс еще там... Подожди, терапевт же, он еще и лекарства выписывает. Это такое.
1: Нет, это не терапевт, это другие, это психиатр.
0: А, все, да, понял. Сейчас надо немножечко разобраться с этими терминами.
1: Психологи, ну, просто ничего не выписывают, слушают тебя.
0: А нытинг вообще ничего не выписывает, ничего не делает.
1: Так, а разве нытинг, это не тот же самый GPT?
0: Возможно.
1: У меня начальник такой, это такой... Он такой, конечно, он такой есть, а ты идеальный работник. Или там нельзя отвечать?
0: Ну, там, понимаешь, GPT никогда не предложит тебе живое общение. А тут прям живой человек.
1: А именно человек, да?
0: Да, человек, который помогает. Ну, вот ты поныла кому-то, да, рассказала, а он... И как будто бы какая-то вот...
1: Ну, для меня это, конечно, адская работа. Ушел, адская работа. Потому что я так люблю раздавать вот эти советы направо-налево, которые никому не нужны. И никого не спрашивали, да. А я вот, а ты знаешь, что я тут подумала про твою... А там в нытинге, наверное, молчать надо.
0: Надо молчать, Наташка, ты не справишься.
1: Но за деньги, молчать за деньги. Слушай, это, конечно, вообще будет удивительно, если когда-то я буду зарабатывать.

длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну, даже это какой-то непривычный джингл звучит.
5: А это что, получается, давно, доброе утро, это вроде как нужно так, работать.
4: Да. Ну, еще часик, да, как минимум, понимаешь ли. И вообще это на рабочей неделе очень...
5: И завтра, и послезавтра.
4: Прошлое было, два дня меня устраивало полностью. До этого был отпуск. То есть сейчас вдруг, вот я уже два дня отработал, уже понимаю, что сегодняшний третий день уже сложновато.
5: Не надо.
4: Уже сложно.
5: Не, Эндрю, сдавайся. Это же наше...
4: Наше все.
5: Да.
4: Сдаваться?
5: Да.
4: Пригодится.
5: Ни в коем случае не надо сопротивляться. Не надо идти к этой дурацкой цели.
4: Да.
5: Просто сдавайтесь.
4: Просто, да, бросайте все.
5: Аккуратненько вот это... Сдавайтесь и ложитесь на вот это полотенечко на пляже.
4: Так дождь сегодня обещают к вечеру ближе.
5: Ну да, будет, и что? А у тебя не было никогда вот этих прекрасных фотографий с латвийского лета, когда ты под дождем в шезлонге?
4: Да я тоже что-то подумал сейчас, а какая разница, ну и что?
5: Ну, да. Лето есть лето!
4: Лето есть лето.
5: Если я хочу дождь, загорать, дождь. Значит, я буду загорать в любую погоду.
4: Да, ультрафиолет же, он там проходит.
5: Да?
4: Все, ребятки, кто не будем ничего отменять.
5: Дождь там не помеха.
4: Все, погнали. До 10 утра с тобой утреннее шоу.
5: Всем доброе утро!

0: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!

0: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцаем.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Так, ну что, сегодня премьера новых миньонов, да будет тебе известно, да?
1: Да, это... ты что,
0: да,
1: уже?
0: Minions and Monsters, сегодня премьера. Да, и в Голливуде по случаю прошел некоторый песенный конкурс. Нужно было исполнять... Ну ладно, сейчас сама услышишь.
1: Песня как миньоны?
0: Да.

0: Последний раз, когда меня бабка обыграла в настольный теннис в Барселоне, я отказался участвовать в конкурсах больше.
1: Так было?
0: Ну, ходят по отелю, говорят так, у нас activities, uh-huh. Кто хочет activities, Я такой, ну, что, давайте, что так за activities? Надо было стрелять из пневматического ружья.
1: Да.
0: Надо было, по-моему, стрелять из лука там или что-то такое в этом роде, или что-то там такое. И настольный теннис. Я uh-huh. такой, ну, давайте, погнали, почему бы нет.
1: Пинг-понг,
0: да. Выходит против меня бабуля из Германии. Немецкая бабушка, пенсионер. Да. Просто бабушка такая. Да. Я такой, бабку сейчас обыграю. Да.
1: Ну зачем позоришься? Зачем? Чего выходит?
0: Это не такая чушь. Она просто у нее, ну, я не знаю. Она вообще ничего не делала.
1: Это специально подготовленная бабка была?
0: Не знаю. Я был уверен, что так. Да.
1: Возможно, она приехала 10 лет тому назад этот отель.
0: Возможно.
1: И ее там оставили для конкурса.
0: Возможно. А потом говорит, shooting competition. Надо стрелять в мишени. А я в школе, у нас был тир, я ходил туда, я офигенно, я такой думаю, все, это я могу, я смогу. И, короче, ее муж выходит против меня, дед, и такой, и я с ним, ну, то есть,
1: да.
0: Ну, в смысле, не друг друга.
1: Ничего себе спортивная семейка.
0: Немецкий дед с винтовкой. Возможно, у него
1: то,
0: навыки
1: видели...
0: со Второй мировой. Ладно.
1: Да.
0: Короче, я стреляю, у меня там 8, знаешь, типа попадаю там что-то там 6, 7.
1: Да, ну и так ты увеличиваешь уже в 6-7 раз, хорошо.
0: Да. Этот дед каким-то образом стреляет в молоко и в яблочко. Я такой просто... Ты как вообще ты это делаешь?
1: А ты такой, а я вообще не знал правил.
0: После этого я сказал, я больше не участвую. Я больше ни за что. И тут, значит, вот в этой поездке...
1: Прошло несколько лет. Ты забыл, да. Как всегда.
0: Забыл, чему тебя
1: учила жизнь и немецкий бабка до детства.
0: Забыл все, да. И, значит, ну, ребята говорят, пойдем в падл поиграем. Я тут никогда не играл, погнали. Че, самое то.
1: Да.
0: Оказывается, ничего сложного. И я такой думал, так я умею играть. И тут, знаешь, это competition! Будем играть в Paddle Competition! Я такой, ну окей, а я же 3 раза уже попробовал, ну
1: да.
0: Типа как будто, да? Я такой, ну competition, говорю, я же только вот, только-только. Он говорит, тут все только-только. Я такой, окей. Приходит дамочка, девушка.
1: Молодая.
0: Да, девчонка, да. А говорит, здрасте, меня зовут Валерия. И я, говорит, ни разу не играла. Я такой, подходит.
1: Mm-hmm.
0: Приходит еще один мужик и говорит, я...

0: ни разу не пробовал, но я бы хотел попробовать, интересно. Говорит, да, погнали. Короче,
1: мужик... Валерия там, ты
0: ни разу,
1: там.
0: Да, Аргит. Валерия делает 4 селфи с ракеткой, угу. Потом, значит, сфоткайте меня на корте, сфоткайте мне еще раз, угу. еще. И, короче, да, пофоткалась, в принципе, и выиграла, и ушла. И я такой просто... Компетишн продолжается, я думаю, да черт, откуда вы беретесь?
1: Что такое? Я без немецкой бабки и детки вообще играть не буду.
0: Ну, короче, да. Люди пришли пофоткаться, а я даже и у них выиграть не смог. Ну, такие есть проблемы.
1: Ну, ничего, ты натренируешься.
0: Я подхожу к организатору, говорю, ну, слушайте, я плохо играю. Ну, ты все равно играешь лучше, чем Валерия. Я такой, ну, ладно.
1: И она опять такая,
0: тут все в этом мире лучше, чем Валерия. Как выяснилось, да. Я пошутил, да, шутку про Пригожина, но сам он не понял. Странные люди, да. Ладно, что, всем доброе утро. Конкурсы, отельные конкурсы не мое.

0: Молодой-немолодой человек немножечко переборщил с тем, что разливает направо и налево, и потерялся. Ушел куда-то в чащу леса, его друзья начали искать, в итоге очень быстро среагировала все турецкие службы, уже организовали поиски.
1: На территории отеля потерялся?
0: Нет, он вышел как раз-таки. Начались поиски, и потом в итоге, короче, оказалось, что молодой-немолодой человек несколько часов вместе вообще группе поисковой помогал искать самого себя. Говорит, ему сказали кричать: ау, ау. Он так ходил, бродил, а потом подошел к одному из представителей той самой службы. Говорит: подожди, а мы кого ищем вообще? Почему такое имя кричать? Говорит: вот так-то зовут молодого человека. Говорит: так это я. Так мы сейчас меня ищем. Вот я тут.
1: Ну, это кайф. А я...
0: Не, ну главное, что нашелся, правильно?
1: Слушай,
0: сохранность, все хорошо.
1: В этом плане был вне опасности, потому что я тоже решил... Знаешь, как обычно, ты, выходя из отеля, пойдешь прогуляться. Я выхожу, а там просто дорога. Я такой говорю: а где здесь хоть что-то? Я говорю: у вас есть, ну, типа, автобусная остановка, например?
0: Да.
1: Помнишь, когда мы были, когда в Турции, мы на автобусе могли вообще куда угодно уехать там. 1 евро, по-моему, едешь куда хочешь.
0: Да. А мы с Яночкой в фонтане плавали.
1: А вы в фонтане плавали, да. Ну, вы до фонтана, как такой-то, кто на что учился, как говорится, да.
0: Еще один повод депортировать.
1: Тебя давно пора уже отовсюду. Короче, да, а я тут с такой же мыслью думаю: да я сейчас, что, я неприхотливый, да. Подхожу к этому, говорю: слушайте, а как у вас тут что, уезжают? Он говорит: такси. Я говорю: сколько с такси? 10 евро. Я говорю: иди нафиг.
0: 10 евро?
1: Я говорю:
0: за год так подорожали?
1: Я говорю: у меня есть две ноги, да, я могу идти.
0: Пока что.
1: Да, пока что все окей. Где автобусная остановка? Он говорит: но нету, нихт, вообще ничего. Я говорю: да как так может быть? Я тебе не верю. И со словами: я тебе не верю, пошел.
0: Гордо, с поднятой головой.
1: Да. Прошелся, а там плюс 30 на всякий случай. И как у нас, вот, пока тебя не было здесь, вот так у нас было, да, здесь.
0: Да, спасибо, теперь дожди.
1: Я буду тебе об этом все время теперь напоминать. Едь еще. Очень было неплохо. Короче, да, я и ничего. Я прошелся, ну, не знаю, ну, километр, наверное. Обратно же тоже надо идти, я тоже осознаю и понимаю. Ну, просто пустырь, там, какие-то поля, луга. Ну, не поля, луга, ладно, хорошо. Ну, на каком-то... Я думаю, что за на каком-то отшибе нас привезли куда-то, непонятно. Ну, там еще пару отелей рядом.
0: Забирайте меня обратно, туда, где есть караоке.
1: В город, в цивилизацию, где есть кафешки, магазины, где можно поторговаться за дешевый...
0: Свести с ума всех продавцов и ничего не купить.
1: Да-да-да.
0: Вот твой талант.
1: Майки по 5 евро, носки 10 пар за 5 евро. Вот это все мне нужно было. Где? Нет, оказаться, 10 евро плати, едешь на такси. Думаю, уже отвратительная иллюзия. В общем, так был таков. Так что я бы не заблудился, Наташка.
0: Ну все, сам себя бы не искал, короче.
1: Я бы искал бы... Нет.
0: Кого-нибудь другого.
1: Я искал только автобусную остановку, но видишь, не вышло. Ладно, что ж... Ребят, ну простите, мы уже тут, наверное, только про отпуск и будем разговаривать. У нас уже другого...
0: Ну, такая нормальная, да, пора.
1: По-другому не получается какое-то время. Ну и так, заодно слушать хиты классные на топ-радио. Это из 20-ки трек от Биби Рекса далее.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Топ-радио. Место на...

Бобси Кларк, Кайза и I Can't Wait. Эти голоса мы будем слышать скоро. Ну а также Bless и Terms and Conditions через 3 минуты на Топ Радио. Именно с этим треком продолжим.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Meriuldin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
3: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
7: Что делает Big Bank?
6: Платит своим клиентам.
7: Big Bank платит своим клиентам?
6: Да, Big Bank платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на if.lv.

0: мои дорогие, как бы не хотелось, но приходится работать даже в летнее время.
1: Да. Это сейчас для тебя открытие.
0: Это
1: да?
0: для меня открытие. Я не понимаю еще пока что. Но ничего, мы с этим справимся и это вместе переживем. Вот так рука об руку, понимаешь, плечо к плечу.
1: У нас же еще есть отпуск. Наш же...
0: Конечно, есть. Да. А деньги у тебя на отпуск есть?
1: Вот того, да. Это единственное, что меня останавливает, потому что так бы
0: кверху
1: Путину...
0: Потому что в отпуске тебя не останавливает ничего. Да черт с ним, с этими деньгами. Живем один раз. Погнали!
1: Да. Ладно, всем привет, кто в отпуске, конечно же. Отдельное спасибо, что с нами. Да, оставайтесь с нами все время. У нас музыка самая лучшая, как обычно. Наши коллеги во всеоружии готовы вас сопровождать, чем бы вы сейчас ни занимались. Конечно же, на работу все наверняка сидит попозже, сегодня. Кстати, дороги опять перекопали в новых местах.
0: Я все нормально, ну что
1: каждый день
0: делать?
1: Я наблюдаю что-то новое.
0: Да.
1: Кайф, молодцы. Хоть кто-то работает.
0: О, подожди, а я слышала, что Бандовый мост закроют, да? Нет, это слухи или что, или будет?
1: О, Наташка.
0: Да? Уже
1: да
0: закрыли?
1: Я не в курсе, ничего.
0: Так это же твой мост.
1: Зачем мне эта информация?
0: Это твой личный мост.
1: Какая, Вантовый?
0: Да, нет.
1: Я сегодня узнал, что у меня есть личный отель и личный мост.
0: Да.
1: Личная бабка, которая ждет меня с теннисной ракеткой.
0: И детка из Германии.
1: Да, да, да.

0: Детка с ружьем, которая готова со мной участвовать во всех состязаниях, чтобы меня обыграть и перестрелять. Я не знаю, не знаю. Ладно, что ж, друзья, всем отличного дня будем мы желать. О погоде немножечко еще попозже расскажем.
1: Да, хорошие новости, как говорится. Рубрика «Хорошие новости» про погоду и дожди в Латвии.
0: Ну, это не точно. Да, но и Ed Sheeran с треком «Сапфир» дали на топ-радио. А мы завтра,
1: все. Да, завтра, друзья.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Погоде. В эту среду, 1 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории нашей страны пройдут дожди. В Латгале день пройдет без осадков. В Курземе, Восточном Видземе, в центральной части нашей страны и в столице температура воздуха днем составит плюс 20, плюс 24 градуса, а в Латгале до плюс 26 градусов. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

потому что рабочий день набирает обороты. 1 июля. Прекрасный месяц. Мой самый любимый. Обычно я на него ставлю ставки, что вот лето будет там. Но в этот раз как-то что-то...

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной.

0: В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели – 299 евро. Подвесное садовое кресло – 99 евро. Туристический стул «Аутлайнер» – всего 4,99. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.

посмотрим, что будет дальше. Интересно, интересно не то слово. Эксперты по-прежнему считают, что фавориты это Франция, Испания и Англия. Но отмечают, да что вы говорите, что турнир получается гораздо менее предсказуемым, чем ожидалось. В числе приятных открытий для них это Парагвай, Марокко и Норвегия. Ну, из этих всех я выберу для себя Марокко, так как я там была совсем недавно. Полюбились мне эти ребятки. Ну и что из таких хайлайтов может сегодня? Внимание будет приковано к матчу Англия-Конго. Англичане, ну, обязаны пройти дальше. Я не знаю. Ну, этот чемпионат уже не раз доказывал, что громкие такие вот имена ничегошеньки совершенно не гарантируют. Они как, знаете, shooting stars.

Ой, да и сегодня, к тому же, матч вроде как в удобное время. 19.00 показывает, не так поздно закончится. Шансы на победу, конечно же, 76%.

запада местами пройдут кратковременные дожди, а вечером в центральных и восточных районах возможны грозы. Ветер подует слабо в восточных регионах. Сегодня жарче всего, там до плюс 26-28 градусов. В центральной части страны до плюс 22-25, а в Курзаме и на побережье немного прохладнее, там до плюс 19-23.

0: также преимущественно облачно, и во второй половине дня возможны только кратковременные дожди. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 22 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

очень скоро мы услышим Like a Child. Это Армин Ван Бурен, Марл Рекс, а также Филат Фикарес. Включи музыку.

0: Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz

0: 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas – 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs – cesvaine – 50% – 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija – laša fileja ar ādu – 10,99 € kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов, подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
3: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

Чем мне нравится радио, так это тем, что мы все объединены. Неважно, чем мы занимаемся, я понятия не имею, где вы находитесь. Это может быть самые разные места. Где вы? Что делаете? Что хотите? Чего бы вам сейчас хотелось? Куда вы смотрите? О чем вы думаете? Планируете, возможно, планы на вечер? Что крутится в вашей голове? Или там очень холодно и пусто, потому что этого требует ваша работа? И максимум, что вы можете, это на фоне слушать нас. Ну а что, классно, а вот мне захотелось Green and Gold. Погнали! Погнали!

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

на этот час готов. Но всегда можно что-то перекрутить, перевернуть. Как и ваши плейлисты, наверняка. Они же не железобетонные, правильно? Что-то добавляется, а что-то убавляется. Но в случае лучшая музыка для вас сегодня. Ну, как и каждый день, на

0: Машеньку, да, я вам подготовила очень скоро ATB Ecstasy, а также тоже немного ностальгии Now or Never, но в более свежем звучании с Питбулем скоро.
1: Ценолом Юск удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок.

улетели куда-то вместе с ATB, а он это умеет, отправлять нас куда-то в космос, какие-то мысли, и забыть обо всем, что вокруг происходит. Но вокруг происходит что? Рабочий день. Вокруг топ-радио, музыка и классное настроение вместе с вами, дорогие слушатели. Что сегодня, вот если посмотреть, например, пройтись по кино, чтобы посмотреть, может быть, вы надоели от этих летних денечков активных, хочется какого-то вот этого умиротворения, покоя, посмотреть что-нибудь вечерочком. Например, прямо сейчас как раз стриминги обновили свои каталоги. Там много всего, на самом деле, сейчас продолжение каких-то сериалов, где-то финалы, где-то там какой-нибудь новый сезон вышел, много всего. Например, главная премьера сегодня, о которой говорят, которая была сильно долгожданной, это «Энола Холмс».

на несколько секунд. Ребят, это фейк. Это фейк. Нас предупреждают, не верить. Подобные истории регулярно всплывают, но никаких научных оснований нет. Ну что точно скажу, что это Мартин Гаррикс и это Эд Ширан. Repeat it.

0: Делфи, Йонс, Олбэ.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Lidl предлагает «Итальямо» – неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: Пушкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bank?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, Big Bank платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии будет преимущественно облачно. Зона осадков достигнет Латвии с юго-запада. Местами пройдут кратковременные дожди, а вечером в центральных и восточных районах возможны грозы. Ветер подует слабо в восточных регионах. Сегодня жарче всего, там до плюс 26-28 градусов. В центральной части страны до плюс 22-25, а в Курземе и на побережье немного прохладнее, там до плюс 19-23 градусов. В Риге также преимущественно облачно, и во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 22 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

названия треков никак не связаны с текстом, с мелодией, с настроением. Например, да, Smells Like Teen Spirit Nirvana или Богемская рапсодия Queen. Но, а вот у Кэлвина Харриса, у него обычно все гениальное просто. Summer так summer. Летний трек. Позитивный. We fell in love. Там он что-то про любовь летом. Все сходится. Классного вам настроения, продолжения этого дня. Я буду с вами прощаться. Пусть все получится. Середина рабочей недели уже вот-вот разогрелась. И услышимся завтра. В то же самое время с 10 до 12.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Черемешкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
6: Утро начинается не с кофе, а с них.
7: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
8: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал. 100%. Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Многие? Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
7: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас. Положить? Современные люди, да.
8: На все знания?
7: Это неправильно, а правильно положиться.
9: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: Элвис и Тиесто. Песня про богатство и роскошь. Артист читает о том, как выбирал между покупкой Lamborghini и Ferrari, в итоге купил обе машины. Также упоминаются лимиты на кредитках, $1 миллион. И перелеты первым классом. В общем, любовь и деньги. В тексте звучит прямая строчка «I want love and dollars». «Я хочу любви и долларов». Это подчеркивает баланс между чувствами и материальным успехом. Здравствуйте! Надеюсь, что вы выбираете сначала чувства, а потом...
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: А потом вместе заработаем. Доброго дня. Начинаем общаться. Это «Хит за хитом».

Первым сегодня в рубрике «Не звучит» появляется Майк Мана. Вторая песня от этого независимого, да, и достаточно талантливого музыканта у нас появляется. До этого мы послушали.

это бельгийский диджей и продюсер, которому еще предстоит все-таки раскрыться по-настоящему. Мы услышим песню под названием «You Don't Mind», где герой песни переживает тяжелый внутренний кризис, чувствуя, что растратил себя ради ожиданий окружающих. Единственное, что спасает его от полного падения, это присутствие человека, который принимает его со всеми слабостями и ошибками. Прям история из жизни. Каждый может встретиться с такой историей в своей жизни. Фраза I fall, but you don't mind», «Я падаю, падаю, но ты не против», подчеркивает, что близкий человек не осуждает его за слабости, готов быть рядом в самые темные моменты.

0: Который в нашем чарте проводит с этим треком Message in a Battle всего лишь 2 недели и совершил падение с 6 на 9. Хотел сказать прыжок, но, наверное, окажусь пророком, если в эту пятницу это произойдет. Пока что только есть одно падение. Что самое интересное, этот музыкант у нас был ровно 2 года назад на том же 9-м месте, но уже с другим треком, который звучит вот так. Тогда у нас 3 на 9, еще сильнее он опустился с Дежавю.
1: 9-я позиция.
0: Это было 2 года назад, а ровно год назад на этом 9-м месте появилась новинка от Даши «Градусы».

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: это Pitbull, Mark Anthony. Все более актуально у нас будет не Sunny Day, а Rainy Day. Последующие дни у нас будет достаточно много осадков. Каждый день будет достаточно высокая вероятность дождя по всей, причем Латвии. Более подробно о погоде на сегодня, на завтра, прямо сейчас.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода, однако на востоке страны жаркое и солнечное лето продолжается. После обеда с юго-запада к Латвии приблизится зона осадков, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые облака, которые могут принести сильные ливни. Ветер слабый, однако во время грозы местами возможны порывы. Температура воздуха в Курзуме 19-22, 23-27 тепла по Земгале, 19-29 Видзуме, 25-30 в Латгале. В Риге облачно, после обеда время от времени ожидается дождь, также не исключены гроза и сильные ливни. Ветер слабый, температура воздуха до 23 градусов тепла. Завтра уже на востоке страны будет облачно, возможен дождь, а воздух прогреется до 18-22 тепла. В то время как на остальной территории Латвии будет светить солнце и приятные, комфортные 22-25.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnīt.

Команда, футбольная команда, за которую болели все коты мира, покинула. Это чемпионат Кот-д'Ивуар, Норвегия 1-2, Норвегия идет далее. Франция, Швеция 3-0. Первый удар точный. Мбаппе не засчитали, потом засчитали. И потом Мбаппе еще и забил третий мяч. Второй для себя и третий для Франции. В матче против шведов 3-0. Франция проходит дальше, шведы отправляются домой. Мексика, Эквадор. Эквадор заканчивали матч в меньшинстве и пропустили два мяча от мексиканцев. Впереди Англия, Конго, Бельгия, Сенегал и США, Босния и Герцеговина. Вот о каких матчах мы будем говорить с вами в этом часе. Ну а после этой песни мы еще с вами вспомним то, что, возможно, вы пропустили. Интересная статистика футбольная прошедших матчей.

я так понимаю, что как минимум один радиослушатель хотел посмотреть матч в записи, а я счет рассказал, да? Ну, извините, у нас всегда в это время спортивные новости, и я сам на такое уже не раз напарывался, когда где-то прочитал в интернете или какой-нибудь другой нехороший радиоведущий, в кавычках нехороший, рассказал о том матче, который я хотел посмотреть в записи, потому что онлайн не было времени, и это справедливо к чемпионату, который проходит совершенно не по нашему комфортному времени. Напомню, что он проходит в Америке, Канаде и Мексике. Теперь интересно. Рональд Куман покинет пост тренера сборной Нидерландов. Напомню, что Нидерланды закончили свое выступление на этом чемпионате. 17-летний талант Мексики повторил уникальное достижение Пеле. Хильберто Мора стал вторым 17-летним и вторым самым молодым игроком, вышедшим в составе, в стартовом даже составе на матч-плей-офф чемпионата мира. После Пеле. Пеле играл за Бразилию против Уэльса в 1958 году. Ему тоже было 17 лет, но он немножко все-таки был моложе. Мексика добилась исторического достижения. На чемпионате мира со сборной такого не было 40 лет. Впервые с 86 года сборная Мексики прошла первый раунд плей-офф. За это время мексиканцы сыграли на 8 чемпионатах мира, но ни разу не смогли этого сделать. И вот это случилось спустя 40 лет. Сборная Мексики установила новый командный рекорд на чемпионатах мира. Сборная Мексики открыла счет в 5-м матче подряд на чемпионатах мира. И это новый командный рекорд для конкретно мексиканцев. Да, я думаю, что и другие сборные могут позавидовать. Переходим к французам. Сборная Франции стала первой командой, которая забила 3 и более голов в 5 матчах чемпионатов мира подряд. Ну и последняя установленная личность, которая обокрали сборную Англии на чемпионате мира. Да, и такое происходило. Задержанными оказались 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль, афганские мужчины, которые получили американское гражданство за помощь в борьбе с мусульманами. Они работали в данном случае водителями, и теперь обоим мужчинам грозит до 7 лет тюремного заключения за кражу во время перевозки экипировки футболистов. Половину удалось уже вернуть, половину, видимо, они потратили. Точнее, не потратили, а продали. Еще 3 будут матча сыграны в ближайшее время, о них через 2 трека.

Все меньше и меньше остается команд, и с каждым днем это происходит. Напомню, что Германия, Парагвай 1-1, Парагвай по пенальти проходит дальше, Франция, Швеция 3-0, Канада, Южная Африка 1-0, Нидерланды, Марокко 1-1, и Марокко проходит дальше по пенальти. Бразилия, Япония 2-1, с таким же счетом Норвегия, Кот-д'Ивуар и Мексика, Эквадор. Но еще это 1/16 и не 1/8, поэтому матчей предостаточно. Например, Англия, Конго.

очень удобный для латвийцев матч, потому что он стартует в 19 часов и будет очень интересно. Англия, конечно, уверенно прошла групповой этап, это мы знаем, и по праву считается одним из фаворитов вообще всего турнира. Конго уже одни из главных открытий чемпионата. Команда играет смело, даже против англичан, думаю, будут играть смело. На официальном уровне эти сборные еще никогда не встречались, так что нас ждет первая глава этого противостояния. Бельгия-Сенегал. Чуть позже будет этот матч. Он будет в 23:00. Тоже более-менее для нас с вами, пожалуй, это одна из самых равных пар 1/16 финала. История очных встреч совсем небольшая. Команды пересекались лишь несколько раз. Ну и статистика остается практически равной. Именно этот матч многие называют потенциальной сенсацией стадии. И США, Босния и Герцеговина. Этот матч пройдет для нас достаточно поздно, в 3 часа утра. И американцы здорово провели групповой этап. Для меня удивление. Подтвердили они, что способны играть первым номером и навязывать высокий темп практически любому сопернику. Но и Босния уже удивила многих, выйдя в плей-офф через очень даже непростую группу. На официальном уровне эти сборные еще не встречались, поэтому многое будет решать характер, дисциплина и то, кто лучше справится с давлением первого матча на вылет. На этом все у нас со спортивными новостями. Ну, собственно, будем запаковывать этот час музыкой и встретимся в новом. С новыми темами, новым общением и интересной музыкой.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Еще одна суперзвездочка из Австралии, жаркой и солнечной, Фейди Лалабай. Его самая популярная и известная композиция. Сегодня праздник аксессуара, который защищает не только глаза, но и добавляет образу немного загадочности. День изобретения солнцезащитных очков. Отличный повод вспомнить, где ты их вечно забываешь.

0: эльфа Арктики использовали специальные очки из кости, дерева или моржового бивня с узкими прорезями. Они не имели стекол, но отлично защищали глаза от ослепительного солнечного света, отраженного снегом. В древнем Китае очки носили судьи, но не для того, чтобы защищаться от солнца, и приговоры они свои выносили все-таки уже даже в 12 веке в помещении. Они использовали пластины из дымчатого кварца, чтобы скрывать выражение глаз во время судебных разбирательств. Любопытный еще случай был в 1930-х годах. Солнцезащитные очки считались исключительно практичной вещью. Все изменил Голливуд. Кинозвезды стали носить их не только для защиты от солнца, но и чтобы скрываться от вспышек фотографов. Вскоре очки превратились в символ стиля, и мода на них распространилась абсолютно по всему миру. Не знаю, как вы, но я больше всего люблю их терять. Вот это мой любопытный факт.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

Minutes. Если сравнить с тем, что она сейчас выпускает, совершенно другой человек, как будто. В эфире у нас достаточно новая композиция, которая не звучит от мировых звезд, ну, по крайней мере, от одной мировой звезды. Наверное, что Мия Такарабе и японская певица и автор песен еще предстоит о себе заявить максимально сильно, но она пытается это сделать через Стива Аоки. Этого-то мы знаем, музыкант, американский диджей, продюсер и один из самых ярких шоуменов электронной сцены. Его выступление известно невероятной энергетикой, и мы как-то посещали не только его, и многих других диджеев выступления. Круто, класс, молодец, мировая звезда. В общем, они появляются с треком Heartless. Что касается Мия Такарабе, здесь у нее будет нежный, но выразительный вокал, который придает этой композиции особую эмоциональную глубину. В переводе бессердечный. И это история о человеке, который пытается сохранить чувства, сталкиваясь с холодностью и отчуждением. Песня говорит о том, как непросто оставаться искренним, когда кажется, что эмоции больше не находят ответа. Впервые на нашем радио звучит эта песня, которую мы заценим в ближайшие 2,5 минутки.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €. Rimi.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку.

0: и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Kazdara tiem sanāk. Teledivi ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronix.lv. Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм €99. И тирамису 2 по 80 грамм €89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 12.
6: 12-е.

0: Фаворите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть твой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.top-radio.com.

Каждое лето одно и то же. Жара, открытые окна, кондиционер работает без остановки, а все за электричество потом заставляют вспотеть нас еще сильнее. Но, похоже, в Европе нашли способ охлаждать дома тише, экономичнее и без ледяных сквозняков. Об этом в этом часе, прямо сейчас о погоде.

0: надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем преимущественно облачная погода, однако на востоке страны жаркое и солнечное лето продолжается. После обеда с юго-запада к Латвии приблизится зона осадков, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые облака, которые могут принести сильные ливни. Ветер слабый, однако во время грозы местами возможны порывы. Температура воздуха в Курзьме 19-22, 23-27 тепла по Земгале, 19-29 Видземе, 25-30 в Латгале. В Риге облачно, после обеда время от времени ожидается дождь, также не исключены гроза и сильные ливни. Ветер слабый, температура воздуха до 23 градусов тепла. Завтра уже на востоке страны будет облачно, возможен дождь, а воздух прогреется до 18-22 тепла. В то время как на остальной территории Латвии будет светить солнце и приятные, комфортные 22-25.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Spēkā no 1. līdz 31. jūlijam, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

В европейских странах все больше и больше набирает популярность новая технология охлаждения жилья, которая может стать достойной альтернативой привычным кондиционерам. Вместо того, чтобы нагнетать холодный воздух, система использует сеть тонких труб, которые встроены в потолок или стены. По ним циркулирует охлажденная вода, температура около 14-18 градусов. Она постепенно забирает лишнее тепло из помещения, создавая комфортный микроклимат без резких перепадов температуры. Ну и, соответственно, вы понимаете, что ничто не дует на вас. Специалисты отмечают сразу несколько преимуществ такой технологии. Она работает практически бесшумно, не пересушивает воздух, не создает сквозняков и потребляет на 20-30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры. Однако пока широкому распространению мешает, как вы понимаете, высокая стоимость установки. Так что вполне возможно, что в будущем главным источником прохлады станет не шумный кондиционер или вентилятор, а холодная вода внутри ваших стен. Сейчас это звучит, возможно, как фантастика, но также когда-то фантастически звучал планшет. А сейчас о них уже мы даже не вспоминаем. Прерываемся на музыкальную паузу.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Эксперты выяснили, какие модели доставляют владельцам меньше всего хлопот сразу после покупки. В центре внимания оказался период в 90 дней. Именно столько времени автомобилисты обычно присматриваются к новой машине и замечают первые недочеты. В опросе приняли участие 78 тысяч человек, как тех, кто купил автомобиль, так и тех, кто взял его в аренду. Все опрошенные были владельцами машин 26-го модельного года. Оценка шла по 10 категориям, от двигателя и ходовых качеств до дисплеев и цифровых технологий. Неожиданно для многих первое место досталось Nissan X-Trail. Модель получила высший балл за стартовое качество. Правда, трехцилиндровый турбомотор этого кроссовера не раз становился причиной отзывных кампаний. Некоторые клиенты жаловались на поломки. Производителю даже пришлось расширить гарантию на силовую агрессию.

0: и гад. Но вот что важно, все эти проблемы проявляются намного позже первых трех месяцев. Серебро рейтинга досталось Ford Escape. Для многих это стало сюрпризом. Марка Ford за последние пару лет пережила целую волну отзывов. Но если верить реальным отзывам, Escape в первые месяцы и тысячи километров владельцев не подводит. У кроссовера, кстати, отличные оценки по безопасности и богатый набор электронных ассистентов. Бронза у Buick Envision. Это интересный случай. Машину выпускают в Китае. Buick Envision уступает многим одноклассникам по оснащению, но как автомобиль добротный и предсказуемый.
1: Автоклуб с Сергеем.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

1 июля, второй летний месяц, приятного обеденного перерыва у кого с 2 до 3. Возможно, вы сегодня будете обедать кашей с фруктами или просто фруктами. Возможно, потому что вы знаете, что сегодня отмечают они, ну, скажем так, свой праздник, Международный день фруктов сегодня. Фрукты, да, сопровождают нас с вами, человечество, с древнейших времен, а сегодня они еще остаются важной частью здорового питания практически во всех кухнях мира. И если вы знаете, что банан – это ягода, а клубника – нет, то поздравляю, хоть немного, но ботаники вас будут немного, да, уважать. Самый популярный фрукт в мире, конечно же, банан. Ежегодно в мире потребляются сотни миллиардов бананов, и для многих стран это один из основных продуктов питания. Яблок тоже мы знаем, что очень много сортов существует, более 7500. Некоторые фрукты умеют дозревать после сбора. Конечно же, это бананы, которые мы видим в магазине зеленые, а через пару дней дома они у нас желтые или уже начинают даже чернеть. Манго, авокадо, груши, киви, они продолжают созревать благодаря

0: и выделение природного газа этилена. Самый большой фрукт, растущий на дереве, это джек, не воробей, джекфрут. Его плоды могут весить более 50 килограммов. Ну и в Японии выращивают необычные квадратные арбузы. Их помещают в прозрачные формы во время роста, чтобы они приобретали кубическую форму. Правда, чаще такие арбузы покупают как сувенир, а не для еды.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на Топ-радио.

забыл и вспомнил, что приготовлена была когда-то у меня композиция под названием «Море, привет». Сейчас думал, какую же на русском языке сыграть песню, которая на нашем радио не звучит, но звучит в целом круто, классно, потому что вообще это крутые ребята, Добро, дуэт братьев Ивана и Михаила Засидкевичи, которые покорили миллионы слушателей искренними песнями о простых, но очень даже важных вещах. После выхода хита «Юность» ребята уже никак не могли скинуть весь ажиотаж, который возник вокруг них. Особенно девчонки их полюбили. Да и парни, потому что достаточно интересные, откровенные тексты у них о жизни, о простом, о сложном, но как-то это по-домашнему.

0: vakarus un rendē izsaukumu, lai kur tu būtu. Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
3: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
2: 100%.
3: Конечно, браво, супер, что есть такие люди.
2: Многие.
3: Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
2: Положи.

0: Дженишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Сделай себе припати. Перед-пати.
4: Top Radio.
5: The Party Station.
3: Рейтинг самых популярных хитов. Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. Седьмая позиция.

Если прогулка по тротуару иногда напоминает какую-то полосу препятствий, есть хорошие у меня новости. В Риге начинают приводить пешеходные дорожки в порядок, и сразу в нескольких районах Пардаугаве стартует новый ремонт. Об этом скоро. А также впереди поговорим о том, что делать, если автомобиль закипел. Порядок действий при перегреве мотора в жару. Да, сейчас жара отступила, и идут дожди.

0: надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем преимущественно облачная погода, однако на востоке страны жаркое и солнечное лето продолжается. После обеда с юго-запада к Латвии приблизится зона осадков, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые облака, которые могут принести сильные ливни. Ветер слабый, однако во время грозы местами возможны порывы. Температура воздуха в Курзуме 19-22, 23-27 тепла по Земгале, 19-29 в Видземе, 25-30 в Латгале. В Риге облачно, после обеда время от времени ожидается дождь, также не исключены гроза и сильные ливни. Ветер слабый, температура воздуха до 23 градусов тепла. Завтра уже на востоке страны будет облачно, возможен дождь, а воздух прогреется до 18-22 тепла. В то время как на остальной территории Латвии будет светить солнце и приятные, комфортные 22-25.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Перегрев двигателя – ситуация, способная выбить из колеи даже не новичка. Но вместо паники лучше действовать по четкому алгоритму. Плавно сбросьте скорость, уйдите на обочину и включите аварийку. Если из-под капота уже идет дым, будьте вдвойне осторожны. Когда явного дыма нет, двигатель лучше не глушить, а включить отопитель салона на полную мощность. Это поможет распределить излишки тепла. Зато строжайший запрет – открывать капот или снимать крышку расширительного бачка. Вас может ошпарить кипятком или ядовитым паром под давлением. Кстати, насчет охлаждения. Поливать раскаленный мотор или радиатор холодной водой – верный способ убить мотор термическим ударом. Лучшее решение здесь – просто подождать, пока агрегат остынет естественным образом. Частая причина беды – это утечка антифриза. Если уровень охлаждающей жидкости упал, ее можно долить на месте. Однако это временная мера. Настоящую причину должен искать специалист. А вот и другая напасть. Тополиный пух, листва и грязь, забившие соты радиатора. В этом случае выход простой. Промывка. Чтобы проверить, есть ли жидкость в системе, включите печку. Пошел горячий воздух. Хорошо, можно попробовать продолжить путь. Если же из дефлекторов дует холодом, глушите мотор и вызывайте эвакуатор. Ехать дальше – прямой риск загнуть движок. В общем-то, если есть сомнения, не пытайтесь лезть в мотор сами. Ошибка в такой ситуации может легко удвоить или даже утроить счет за ремонт.
0: Автоклуб Сергея.

Mystery Plasma на топ-радио. И последнее, что обещал и рассказывал, с 1 июля, то есть сегодняшнего дня, планируется начать работы на улицах Ивес и Звардес. Также запланировано обновление тротуаров на улице Шампетера, на участке от улицы Засулаука до улицы Русовас. Также планируется начать обновление тротуаров на улице Колдигас, на участке от улицы Виллипа до улицы Грегора. Кроме того, на улице Атпутас, на участке от улицы Магуню до улицы Мазаномитню. Проведение работ по обновлению покрытия позволит улучшить качество тротуаров. Было бы странно, чтобы ухудшить, да? Повысить безопасность, ну и, собственно, комфорт передвижения пешеходов. Лето продолжается, и ремонтные работы всякие разные тоже. За комфортное передвижение далее Сопрадио будет вам в ответе. Никита Матвеев, вам удачи, благодарность за то, что вы были, есть и будете вместе с нами на одной муз-партии «Волны».

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: остаться прежними. Леди ПРСР, синьорины, чувство, будто домой вернулся. Прям серьезно. Стартует прям та половина дня, когда 80% мира уже перестали патагонством заниматься. Все бездельничают. По крайней мере, в моей матрице дня как-то так. Меняют тротуары, вы, наверное, уже слышали. И сейчас проще сказать, где этого не делают, потому что лето, оно такое. Сегодня я проснулся очень рано и столько всего переделал. Вообще не понимаю, чем заниматься. Как минимум до 5 часов время с вами скоротаем вместе. Меня зовут Никита Матвеев. И это прекрасно, то, что мы с вами встретились именно сейчас. Футбол продолжается вчера без сенсаций, а сегодня, друзья, можете покрасить, например, забор и смотреть, как сохнет краска. Как сказал один комментатор, это всяко интереснее, чем смотреть, как играет сборная Англии. А именно она сегодня играет. Стартуем, друзья. Дневная смена.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная смена.

Лето классное время, можно позволить себе то, чего осенью не разрешаешь. Например, гулять без шапки, почему бы и нет. А еще прекрасно по такой погоде, как была в эти дни, если, например, вы выбрались на пляж, позволить себе не залипать телефон, а книжечку почитать. Да, отворяйся, изба, читальня. Друзья, я стал читать Кормака Маккарти и не хочу вам ничего рекомендовать, но книга «Кровавый меридиан» мне заходит просто как в теплое масло, я серьезно говорю. По вайбу очень сильно, если вы смотрели художественный фильм «Старикам здесь не место», это тоже экранизация Кормака Маккарти, и это «Оскар» 2008 года. Читаешь, ощущение словно у персонажей лица, кто там, Джош Бролин и Хавьер Бардем, вот эти все ребята. Ощущение такое, словно персонажи их голосами говорят. Очень бескрайний, я бы сказал, текст. Такой, знаешь, пленных не берет, но при этом написано, правда, красиво и здорово. Опять-таки говорю, никому ничего не рекомендую. Но, точно знаю, что вам понравится потрясающий музон, который ожидает вас на топ-радио уже буквально совсем скоро. Зацени, какой музон в автомобиле. Energy, Ava Max и Bia.

0: Blind Spot от Good Boy. Все это на Топ-радио.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

0: Информационный партнер ТОП-РАДИО.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Sal gas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
2: Сосед, на этой неделе в Него особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Него. Просто, удобно, рядом.
3: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
4: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

давайте возьмемся за руки. Лень — это страшная сила. Я слышал, что ленивые люди придумали пульт от телека. Я слышал, что застежку молнии придумали ленивые люди. И CD-чейнджеры тоже. Помните, были такие? И диван-трансформер. И роботов-трансформеров тоже нарисовали для того, чтобы не заморачиваться. Вот он в машину превратился, а вот он превратился и в полупальто тоже. Кстати, полупальто — это тоже креатура ленивых людей. И еще Элвис Пресли, потому что ты можешь его одновременно любить и недолюбливать. Вот такой вот он мультифункциональный был мужик. Короче, ребят, если вы лентяй, если вы лоботряс, если вам ничего не хочется делать, имейте в виду, это нормально. Именно благодаря таким людям, как мы, планета вертится. И не иначе.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В эту среду, 1 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На большей территории страны пройдет дождь. Латгале день пройдет без осадков. Курземе, восточная Видземе и центральная часть страны. Температура воздуха плюс 20, плюс 24. В Латгале до плюс 26. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

1 июля, ну ничего себе! Какой был содержательный июнь, согласны? Но, как всегда, не хватило. А может, со временем поймешь, что было самое то. Я надеюсь, вы, ребята, успели все, что планировали. Ну или 30% того, что планировали хотя бы. Хотя бы 30%. Не будем максималистами. Вы знали, что июль изначально был квинтилис. То есть он начинался с марта. Дринерис в календаре год. Извините, я сейчас затуплю. Сформулирую мысль. В марте был Новый год в Древнем Риме. И месяц июль до Юлия Цезаря был пятым по счету. И его называли Квинтилис. А потом Цезарь пришел и реформу календаря провел. Появился крутой, точный юлианский календарь. И в честь этой реформы, и в честь того, что Юлий Цезарь в этом месяце, в принципе, родился в Квинтилисе, месяц был переименован. Что, в принципе, достаточно круто. То есть июль — это в честь Юлия Цезаря, а не в честь Джулии Робертс. Понимаете? Это довольно важный инсайт. А еще интересно, что потом, когда Цезарь, ну, назовем это, ушел на пенсию при помощи товарищей, к власти пришел мужчина по имени Октавиан, и его стали называть Август, то есть возвышенный богами. И, в общем, он такой: «А мне поделать это, не хочу иметь, это выведет меня». В общем, ему сказали: «Октавиан Август, не плачь, мы сделаем в честь тебя тоже месяц». И в результате произошло то, что произошло. В этой истории мне больше всего нравится слово «Август». Я пару раз слышал, как человека, который ведет себя с высокомерными замашками, называют «августейший». Ну, с сарказмом, конечно. Вот если у вас, например, в коллективе есть сатрап, человек, который, ну, каким-то образом пользуется полномочиями, которыми его наделили бюрократически, да? Вот, его легко можно называть августейшим. Скорее всего, ему будет очень приятно, пока он не поймет, что это сарказм. А потом, кто не спрятался, я не виноват.

0: Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой. Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
3: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
2: 100%.
3: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
2: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
3: Положить?
2: Современные люди, да.
3: На все знания?
2: Это неправильно, а правильно положиться.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine. 50%. 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bites LV un Bites salonos. Bite!
6: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
7: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
8: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
9: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

готовимся к пятнице. С четверга, начиная в среду. Сегодня день окружающей среды, если я ничего не путаю. При этом путать совершенно нормально. В порядке вещей. Ничего в этом такого сверхпредосудительного нету. Добро пожаловать в очередной час. Здесь совершенно точно ошибки быть не может. 16.03. И у нас сегодня 1 июля. День, когда можно даже написать письмецо. Давайте это сделаем. Давненько не писали от руки. Достаньте, пожалуйста. Уберите все лишнее с парты. Доставайте двойные листочки. Пишем письмо. Уважаемый июнь 2027. Пишет тебе мальчик Сережа, например. Да, вот. Уважаемый июнь 27. Надеюсь, я успел к тебе подготовиться. Значит, добросовестно ходил в качалочку. Не замахался в край настолько, что весь отпуск провалялся на брюхе. И теперь, когда ты наконец наступил, я безумно рад и не чувствую, словно у меня какие-то неподрезанные хвосты болтать. Я имею в виду, конечно, дела, которые не доделали. Кстати, пожалуйста, успейте сделать дела сегодня, потому что завтра будет уже преддверие пятницы, а в пятницу кто работает, я, если честно, таких людей не встречал.

Если вы сейчас находитесь в Латгалии, то у вас, скорее всего, по-прежнему жарко. По крайней мере, прогноз погоды об этом говорит. Поднесите радио к лицу, пожалуйста. Я попрошу, чтобы вам в него подули. О погоде подробнее в перспективе, ну а пока вот какая музыка после рекламы.

0: Juno Us и Lavinia. Айда музыка, айда танцы на ТОП-радио!
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
5: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
6: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pāraksta elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Aizpīk. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
8: Все, что я помню.
7: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
9: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту среду, 1 июля, в Латвии преимущественно облачная погода. На большей части территории страны пройдет дождь, в Латгале без осадков. Курзема, восточная Видзема, центральная часть стороны и столица. Температура воздуха плюс 20-24, в Латгале до плюс 26 и даже выше. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Топ-радио. All-time favorites.

месяца есть свой тотемный овощ или фрукт. В данном случае ягода, пожалуйста. Проследите, чтобы у Юля хвостик был сухим, а рыжее пятнышко или желтого цвета какого там, чтобы оно было внятным и глянцевым, если понимаете метафору. А вообще в этом месяце будет Всемирный день эмодзи, и он отмечается 17 числа. Почему я об этом рассказываю сейчас? Да потому что если у вас условный вот этот вот яблочный телефон, то имейте в виду, именно 17 июля изображено на эмодзи с календарем. Можете прямо сейчас даже проверить, если у вас телефон с яблочком. Яблочко, кстати, надкусанное. Июль наступил. Потребляйте витамины, пожалуйста. Не оставайтесь в стороне, когда, как не сейчас.

0: прекрасный симбиоз. Лето — любимое время года. Если хотите еще безусловных фактов, в Олэйн живут продвинутые горожане. Тут привет вам передают. Плюс еще один факт железобетонный, пожалуйста. Сборная Германии больше не футбольная машина. Ну все, так нельзя, это уже перебор. 12 лет не могут некогда чемпионы мира выйти в 1/8 финала на, извините, мундиале. Тренера Нагельсмана точно уволят. Мне не нравится эта кандидатура, слишком молод. Может быть, очень харизматичный парень, но сразу было понятно, что этот человек долго не продержится. Уж не знаю почему. А еще про увольнение интересно. Помните, был такой Netflix? И там, например, есть практика, называется «Sunshining». Если вы допустили ошибку, вам нужно зайти в каждый кабинет и извиниться за эту ошибку перед всеми коллегами. А у руководителей отделов есть правило регулярно задаваться вопросом. Слушайте, вот это прям интересно. А если бы этот сотрудник планировал уйти к конкурентам, старался бы я его удержать изо всех сил? И если ответ нет, то сотрудника могут попросить на выход. То есть прямым смыслом уволить. Вы представляете? Интересно, почему при такой строгости там совершенно, на мой взгляд, нечего смотреть.
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная.

0: Радио!
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

Шакира, согласитесь, это неотъемлемый атрибут. Извините, конечно, что я про Шакиру так говорю, словно она неодушевленный предмет, но мы же сейчас про песни, верно? Разрешите еще немного пофутбольничать, поскольку до конца эфира у нас буквально 10 минут. В общем, смотрите, какая история. Нидерланды домой, вы, наверное, знаете. И это, конечно, вина тренера, как и любое поражение. Германия, Уругвай. И относительно несложные стояли перед ними задачи. То есть...

если Марокко, которое отправили Нидерланды домой, это вполне себе машина. Они и на прошлом чемпионате мира классно сыграли, то Парагвай, не путайте с Уругваем, которые продвинулись дальше, прошли через Германию, это на самом деле большой-большой национальный праздник. Представляете, как здорово? У них там сейчас в Асунсьоне. Короче, какая история? Это абсолютно типичный случай истории а-ля Давид Голиаф. У вас есть условный Голиаф, огромный гигантский филистимлянин. У него, значит, это страшные глазища, ручища. И чем больше времени проходит с момента, когда этот самый легковесный пастушок Давид зарядил ему с пращи прям в лоб, чем больше времени проходит, тем легендарнее это событие. Я провожу параллели между матчем Германия-Парагвай и этой библейской историей, потому что в жизни очень часто такое бывает. Вот, значит, на выходных парагвайцы отправили немцев домой, у них там сейчас праздник. Через 4 года они будут рассказывать совершенно новые детали этого большого триумфального события. Как примерно вот исторические источники заявляют о том, что Голиаф, этот самый преснопамятный, он был ростом 2 метра 97 сантиметров. Это относительно свежие источники. А те, которые были до этого, говорили о том, что Голиаф, конечно, был крупный парень, но не настолько большой. 2 метра всего и 6 сантиметров. В общем, сколько времени проходит, столько легенды и веса набирают, друзья. Хочется вам в завершении этой эфирной вахты пожелать, чтобы лето было по-настоящему легендарным. И чем дольше оно двинется по своей дистанции, чем дальше оно продвигается, тем больше нарастают у него, ну, во-первых, витамины, во-вторых, прекрасное настроение. Ну, а в-третьих, дни, когда от радости прямо дыхание забирает. Поскольку счастье человека, оно измеряется именно в количествах дней, когда от счастья дыхание сперло. Пускай сегодня нечто подобное произойдет в самом позитивном ключе. Большое спасибо за внимание абсолютно всем, кто провел эти 2 часа на топ-радио. Вы молодчаги, друзья. Другого слова не подобрать. Меня Никита Матвеев зовут. На этой неделе еще встретимся. Когда, точно не знаю. Но точно встретимся. До встречи.

специально решил начать вечерний драйв с этой композиции, поздороваться с вами. Jess Glynn, Alok. Как напоминание, summer's back, it goes so fast. Летит просто незаметно лето. Я даже не понял, как мы оказались посреди рабочей недели. Среда! Маленькая пятница, да, вы все помните, все знаете. И 1 июля у нас на дворе. Добрый всем вечер, с вами я, Артем Демьяненко. До 7. Два часика мы вместе едем с работы или куда вы едете? WhatsApp 25 0037.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Информационный партнер ТОП РАДИО.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибус вейцаем.
3: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.

материал. Заходи и голосуй, поддержи на topradio.lv в раздел ТОП-20. Мне кажется, июль это как раз-таки тот месяц, когда уже не скажешь, ну, лето еще впереди. Нет, оно здесь, оно идет, и его нельзя упускать. Даже вот такие немного пасмурные и дождливые дни, они, согласитесь, тоже классные. Дышат.

дышится легко. Но кто не любит этот запах после дождя, особенно когда предыдущие дни была парилка. Ну а чтобы июль не пролетел незаметно, в списке дел уже должно быть как минимум три вещи, которые надо сделать за второй летний месяц. Он уже здесь, он уже пошел. Если у вас есть план, поделитесь. Этим мы занимаемся в начале месяца, в его первых числах. А сегодня как раз-таки 1 июля, второй летний месяц стартовал. Погнали! Джейсон Хайп и Serotonin.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. Осадки в основном в восточной части страны. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 16 местами до 20 градусов. Латгала 22-24. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 18 местами до 22 градусов.

Say good night. Рано еще good night говорить. Хотя, может, сегодня кто-то так устал, что уже клонит ко сну. Если сейчас заснуть, потом проснуться, уже будет сбитый режим, да? Ночевка с палаткой. Ну, мне кажется, это классика на природе. Ну да, где же еще не в городе. Уже второй год хочу это сделать, пишет слушатель. Но что-то все время мешает. Я понимаю, надо делать это обязательно в июле. Так как если дотянуть до августа, велика вероятность, что и это лето пройдет без палатки, пишет Костя. Константин, желаем, чтобы вот в июле. Сделайте это в июле, потому что на август появятся другие дела. Кстати, есть кто уже успел с палаткой на природе отдохнуть или без палатки? На голой земле, в спальном мешке, да, земля уже вроде прогрелась. Есть интересно вообще те, кто уже успели и загореть, и съездить в отпуск, и искупаться там в озерах, в морях, и, может быть, даже уже устали немного от лета. Есть такие? Я знаю, есть вот люди, которые принципиально не любят лето и вот эту всю жару. Отзовитесь, если нас слышите. А вообще, план на июль. Какой у вас? Что уже успели сделать в первом месяце? Обязательно надо успеть сделать во втором. Дорожная информация, как всегда, вечером актуальна. Если где-то пробка, расскажи.

0: Like the Way You Kiss Me, Artemas. Sразу после рекламы.
1: Tā bija parasti jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на if.lv.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Утро начинается не с кофе, а с них.
6: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет? Исправляем.
7: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
6: 100%.
7: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
8: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас современные люди, да.
7: На все знания?
8: Это неправильно, а правильно положиться.
9: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.

Тюнов лететь. Я вот тут подумал, да, жена как второй водитель, это прекрасно, а если жена пилот? А? В июле очень хочется, чтобы моя жена, пишет слушатель, сдала на права, потому что штурман она уже очень хорошая, а вот второй водитель в семье, это же такая радость. Что ж, пожелаем удачи вашей жене, да и, в общем, всем, кто сейчас находится в этом серьезном жизненном этапе, когда вот-вот и водительские права уже будут у вас на руках. Всем, кто за рулем, кстати, отдельный привет. Всегда можете поделиться дорожной информацией. Вечером она актуальна. 2-5-0-37. Туда же и ваши идеи на июль. Есть планы? Расскажи, поделись. Major Lazer и DJ Snake Lean On. Поехали дальше.

но не то чтобы дорожная информация, да, но в новом части надо рассказать, потому что если он не постеснялся в одних трусишках, а, ну простите, на нем еще шлепанцы гулять по Валдемара, возможно, он не постесняется и перейти, например, на красный свет, да, пишет нам наш слушатель, да, по Валдемара. Гуляет мужчина почти спортивного телосложения в одних трусишках. Ну, жарко, человек встало, так что будьте внимательны и осторожны, кто за рулем. Не отвлекайтесь от дороги. Спасибо вам.

0: Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
4: Salga saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Что делает Биг Банк?
7: Платит своим клиентам.
8: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
11: Come on.

диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

как есть. Наша Лина, та, которая Исаева, защитила успешно, причем финальную работу в рамках курса по управлению инновационным бизнесом. Вот, и цитирую, да, как говорит Лина, и пусть от бизнеса во мне пока только ланч. Очень хочется верить, что и голова моя от этой учебы стала чуть тяжелее, и жизнь даст мне возможность вскоре применить полученные знания. Ой, так возможностей хватает, главное их разглядеть и правильно применить. Мы присоединяемся к поздравлениям. Лина, ты большая молодец. Учение свет, а не учение, кто помнит.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погодь завтра в Латвии. Первая половина дня преимущественно пасмурная. С запада на восток пройдут осадки, но уже после обеда на территории Курзема появляется солнце, и ближе к вечеру оно появится и в центральной части страны, а также и на востоке страны. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 20 местами до 24. Латгала 20-23. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 22 местами до 24 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Джон Карпентер еще никому сильно не навредил. После эспрессо, что у нас? Немного шоколадки от Минаевой. А у нас привет хотят передать своей любимой семье, которая сейчас едет из Риги в Лепую. Кристина, Алиса и Макс, я вас

0: диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
4: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus,

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.